0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 11-17 градусов. В течение дня 23-25 тепла.

0: Баранович ФМ. 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 11-17 градусов. В течение дня 23-25 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 11-17 градусов. В течение дня 23-25 тепла.

0: Саранвич FM. Радио нашего города.
1: И спустя много лет наша жизнь.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 11-17 градусов. В течение дня 23-25 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 11-17 градусов. В течение дня 23-25 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 11-17 градусов. В течение дня 23-25 тепла.

0: Баранович ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 11-17 градусов. В течение дня 23-25 тепла.

0: и ноль. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 11-17 градусов. В течение дня 23-25 тепла.

0: Реклама.
1: Баранижскому районному ЖКХ требуется мастер участка, слесарь-сантехник, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, раскряжевщик, столяр-дворник. Телефон 63-89-36.
2: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская, 48А. Вход со двора справа. Телефон А1, код 044-781-1395.
0: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
4: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь реальность.
5: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
6: Находиться в дороге мне по душе.
3: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.

0: Баранович FM.
1: Yes. Come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
2: Come on.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 7:30. В студии Наталья Василевская. Доброе утро. Праздник всех, кто связан с издательским ремеслом. День печати отмечают сегодня в Беларуси. Большая концертная программа, выставка техники, салют. В Барановичах готовятся ко Дню Победы. Об этом и другом подробнее. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел телефонный разговор с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, передает Белта. Стороны рассмотрели актуальные вопросы белорусско-российского торгово-экономического и научно-технологического сотрудничества и условились об активизации интеграционного взаимодействия в Союзном государстве и Евразийском экономическом союзе. Кроме того, Александр Турчин и Михаил Мишустин обсудили ход реализации совместных проектов. 5 мая в Беларуси ежегодно отмечается День печати. Профессиональный праздник всех, кто связан с выпуском газет, журналов, книг, справочников и иной полиграфической продукции. Эта дата закреплена указом президента Республики Беларусь 2 мая 1996 года. Праздник объединяет журналистов, редакторов, издателей, корректоров, дизайнеров, верстальщиков, работников типографии, распространителей прессы и всех специалистов, благодаря которым печатное слово получает материальную форму и приходит к читателю. Официально дата 5 мая выбрана в честь выхода в 1912 году первого номера газеты «Правда». Однако история печатного дела на белорусских землях значительно богаче и глубже, чем рамки одной памятной даты. Для Беларуси тема печати неразрывно связана с именем Франциска Скорины, просветителя, первопечатника, гуманиста. Издаваемые в нашей стране на протяжении десятилетий газеты и журналы были для общества не только источником новостей, но и инструментом самоосмысления, образования и общественного диалога. Сегодня мы живем в эпоху цифровых платформ, мессенджеров, социальных сетей и мгновенного обмена информацией. Тем не менее, традиционные печатные издания сохраняют особый статус. В Барановичах 86 лет. Обо всех событиях, происходящих в регионе, оперативно сообщает своим читателям газета «Наш край». Издание ассоциируется с основательностью, ответственностью и доверием. Печатное слово обладает тем качеством, которого часто не хватает цифровому потоку – устойчивостью. За каждым номером стоит труд людей, которые превращают информацию в ценность. Коллектив редакции «Радио Барановичи ФМ» поздравляет коллег с праздником. Новых интересных тем, свежих идей, творческого вдохновения, неравнодушных читателей и верных подписчиков. Страна готовится ко Дню Победы. Памятью и музыкой 9 мая наполнится и Барановичи. Главная сцена традиционно развернется на площади Ленина. В 16 часов и до позднего вечера здесь организуют большую программу с участием творческих коллективов, городского концертного оркестра, отдельных исполнителей и молодых голосов. Вокруг фонтана с 10 до 18 часов будет работать выставка «На страже мирной тишины». Местным жителям и гостям представят образцы военной техники и обмундирования, показательные выступления, интерактивы для детей и взрослых. Завершится праздник акцией «Споем День Победы вместе» и ярким фейерверком в 22 часа 30 минут. Его дадут в центре города. Продолжаем выпуск. В Барановичах 6 мая состоится крестный ход, посвященный памяти великомученика Георгия Победоносца. Он стартует в центре города у храма святых жен Мироносец в 8:15. Шествие проследует к памятнику воинам-освободителям, где в 8:30 запланировано заупокойное лития по погибшим. Далее священнослужители и паломники направятся к храму святого великомученика Георгия Победоносца на улице Жукова, 5. Участников мероприятия объединит торжественная божественная литургия, которая начнется в 9:45. Организаторами выступают Барановичский церковный округ и горосполком. Святой Георгий Победоносец является покровителем воинства. Издавна солдаты брали не только силой оружия, но и крепким духом, готовностью отдать жизнь за родину и ближнего. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 11-17 градусов. В течение дня 23-25 тепла.

0: Реклама.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Барановичи, текстильная 16А. Автосеть. За шинами к нам.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Барановичи, новость дня. В магазине «Голенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Голенька» на Бадака 11А.
6: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Реклама.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Барановичи, текстильная 16А. Большой ассортимент летних шин, отличные цены, оплата частями и по картам рассрочки. Автосеть. За шинами к нам.
2: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые три месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное». Это по-нашему.
3: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр «Дейскомп». УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
4: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 11-17 градусов. В течение дня 23-25 тепла.

0: Реклама.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Барановичи, текстильная 16А. Автосеть. За шинами к нам.
2: Ами. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличный диван-кровать всего за 399 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 8:30. В студии Наталья Василевская. Доброе утро. В патриотическом центре в Брестской крепости стартовала новая смена. В Барановичах последний звонок прозвучит для 3377 старшеклассников. Об этом и другом подробнее. Глава первого региона Петр Пархомчик и помощник президента, инспектор по Брестской области Александр Ломский 4 мая посетили Республиканский образовательно-оздоровительный центр патриотического воспитания детей и молодежи. Здесь стартовала новая смена. Объект располагается на территории Кобринского укрепления Брестской крепости. В распоряжении ребят спальный корпус и палаточный городок для пребывания в теплое время года. Два учебных помещения, комплекс спортивных площадок различной направленности. Появляется новая инфраструктура. В данный момент строители возводят второй спальный корпус. Делают с душой, чтобы школьники сюда с радостью приезжали. Поставлена задача завершить работы в 2026. Возможно, закончат значительно раньше. Похоже, это будет конец сентября, отметил Петр Пархомчик. Сейчас в патриотическом центре отдыхают около 200 старшеклассников, в том числе из Брестского областного кадетского училища. Программа разработана для них достаточно обширная. Запланирован просмотр большого количества фильмов. Учащиеся уже побывали на премьерных показах ленты о героях-летчиках «Одно на двоих». 1 января в Беларусь прибыли 62 282 иностранных гражданина из 38 европейских стран, воспользовавшись безвизовым порядком въезда. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете. С начала действия безвиза нашу страну посетил 1 320 451 житель Европы. Из Латвии прибыли 422 665 иностранцев. Из Литвы 685 157, из Польши 144 667. В рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств с 19 июля 2024 года в Беларусь въехали 67 962 человека. Привели данные в ГПК. Также в погранкомитете напомнили, что безвизовый въезд для граждан 38 европейских стран действует до 31 декабря 2026 года включительно. До конца учебного года остается 4 недели. Особенно волнительно это время для тех, кто готовится шагнуть за школьный порог навстречу взрослой жизни. В учреждениях образования Барановичей последние звонки прозвучат 23 мая в 9 утра. Торжественное мероприятие объединит 2124 девятиклассника и 1253 одиннадцатиклассника. Об этом сообщила начальник управления по образованию горосполкома Татьяна Шестакова. Так. По ее словам, торжественное вручение аттестатов и выпускные организуют в один день, 12 июня. Продолжаем выпуск. Всенародное шоу «Звездный путь» дарит зрителям яркие номера, мощную энергетику и десятки запоминающихся выступлений, а участникам – возможность выйти на большую сцену и приблизиться к своей мечте. В каждом выпуске сочетание танцевального драйва, сильных эмоций и истории людей, которые решились показать талант всей стране. В пятом сезоне обновленная команда наставников. Прийти на кастинги приглашают жителей Барановичского региона. Отборы организуют только в областных центрах. Продемонстрировать высокие ноты могут вокалисты от 18 лет. В городе над Бугом смотры состоятся с 11 по 15 мая. Своих подопечных 11 мая набирает певица Жанет. 12 мая – композитор Валерий Шмат. 13 мая – продюсер Андрей Гузель. 14 – Ирина Дорофеева. И 15 – Евгений Олейник. Достаточно заполнить анкету и отправить ее на электронный адрес. brest-casting@yandex.by. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 11-17 градусов. В течение дня 23-25 тепла.

0: Реклама.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Барановичи, текстильная 16А. Большой ассортимент летних шин. Отличные цены. Оплата частями и по картам рассрочки. Автосеть. За шинами к нам.
2: Ами. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Мы завсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающая вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 11-17 градусов. В течение дня 23-25 тепла.

0: Реклама.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Барановичи, текстильная 16А. Автосеть. За шинами к нам.
2: Ами. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 9:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов печати с профессиональным праздником. Об этом сообщили в пресс-службе президента. Богатейшая история белорусского печатного слова началась 500 лет назад с уникальной Библии Франциска Скорины. Развивалась и крепла, проходя с народом все вехи его непростого пути. Сегодня нас по праву можно назвать одной из самых читающих наций в мире. В стране ежегодно выпускаются и пользуются неизменной популярностью более 20 миллионов экземпляров новых книг и сотни наименований периодики, говорится в обращении. Лидер республики назвал отрадным, что за газетой, журналом всегда стоят грамотные специалисты, настоящие патриоты, которые приумножают и передают молодым авторам и журналистам лучшие отечественные традиции. Объективность, честность, этичность, верность общечеловеческим идеалам и государственным интересам. Александр Лукашенко пожелал всем, кто связан с издательским ремеслом, доброго здоровья, острого пера, неиссякаемого творческого вдохновения и высоких тиражей. В Беларуси утверждена новая редакция правил автомобильных перевозок пассажиров. Как сообщил начальник управления Минтранса Андрей Гладкий, основные изменения направлены на повышение безопасности и упрощение условий работы для водителей такси. Согласно новому документу, вводятся требования к оснащению транспорта на внутриреспубликанских маршрутах. С 1 января 2028 года все автобусы регулярного сообщения должны быть оборудованы системами видеонаблюдения. До 1 января 2027 года автобусы категории М2 и М3, где запрещена перевозка стоя, должны быть укомплектованы двух- или трехточечными ремнями. Это поможет снизить риск ДТП и уменьшить тяжесть их последствий. Беларусь уже в эту субботу торжественно встретит 81-ю годовщину Великой Победы. В Барановичах 9 мая отпразднуют с настоящим размахом сразу на нескольких локациях. Ключевой по традиции станет площадь Ленина. Жители и гостей города приглашают заглянуть на бульвар Штакерау. С 10 утра там начнет работу выставка-продажа изделий ремесленников, после чего настроение поддержит концерт «За чистое небо и мирный май». Параллельно собственную программу представит краеведческий музей. Кроме постоянной экспозиции, сотрудники подготовят фотозоны, живое музыкальное сопровождение, показ тематических картин учащихся детской художественной школы искусств и многое другое. В год белорусской женщины особое представление ждет в парке имени 30-летия ВЛКСМ. С 12 до 14 часов пройдет интерактив «Июнь 41-го. До и после. Женское лицо победы». Не останутся без внимания памятные уголки города. На улице Пирогова у монумента воинов-интернационалистов развернется полевая кухня «Солдатская каша», а на пешеходной зоне возле Радуги откроются фудкорты. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 23-25 тепла. Вечером 18-22 градуса. Ночью ожидается 11-14 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044-781-1395.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром плюс 11-17 градусов. В течение дня 23-25 тепла.

0: Реклама.
1: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые 3 месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей – до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное». Это по-нашему.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличная двуспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.

Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 10:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. 58 представителей различных сфер удостоены госнаград и благодарности президента Беларуси. Барановичские школьники приняли участие в торжественном открытии слета военно-патриотических клубов «Вершина мужества». Об этом и другом подробнее. Орденов, медалей и почетных званий удостоены 58 представителей различных сфер деятельности. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. Государственные награды присуждены за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, смелость и решительность, проявленные при спасении людей во время пожара, заслуги в воинской службе, охране государственной границы, борьбе с преступностью, значительный личный вклад в укрепление межгосударственного парламентского сотрудничества, бюджетно-финансовой политики, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, организацию таможенной службы, развитие промышленности, строительной сферы, агропромышленного и топливно-энергетического комплексов, системы стандартизации метрологии и сертификации, достижения в сферах торговли, социальной защиты, геодезии, здравоохранения, науки, образования и культуры. Правительство утвердило новую редакцию правил автоперевозок пассажиров. Над этим документом также работали специалисты из транспортной инспекции Минтранса, бизнес-сообщества и много других заинтересованных. Об этом рассказал начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникации Андрей Гладкий. Что нужно знать пассажирам при заказе такси в Беларуси? Одна из новаций – это то, что водитель обязан сообщать ориентировочную стоимость поездки, если перевозка выполняется от борта. Также новые правила допускают изменения способов оплаты при перевозках автомобилями такси исключительно пассажирам. По словам Андрея Гладкого, из правил автоперевозок пассажиров исключается такой субъект правоотношений, как владелец электронной информационной системы. Конкретизировано то, что субъекты правоотношений – диспетчер такси, автомобильный перевозчик и непосредственно сам пассажир. Продолжаем выпуск. Учащиеся Барановичской средней школы номер 9 имени Героя Советского Союза Георгия Холостякова приняли участие в торжественном открытии 4-го городского слета военно-патриотических клубов «Вершина мужества» у стелы «Минск. Город-герой». Это знаменательное событие собрало самых целеустремленных молодых людей, готовых продемонстрировать свою выправку, знания и командный дух. Мероприятие стало символом единства и уважения к истории своей страны. Перед школьниками выступили ветераны движения. Ребята услышали искренние слова людей, чья жизнь и профессия связаны с ответственностью и служением стране. Пример старшего поколения помогает понять, что значит быть гражданином своей страны, что такое жизненная мудрость, традиции и истинные ценности. С новостями ознакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 23-25 тепла. Вечером 18-22 градуса. Ночью ожидается 11-14 со знаком «плюс».

0: Баранович FM.
1: Уважаемые родители, с вами сейчас есть ребенок?
2: Тогда повторяйте со мной правила безопасности. Я умею пользоваться электроприборами. Уходя из дома, надо выключать электротехнику из розеток. Подключать в розетку только один электроприбор. Пользоваться только исправными электроприборами. В случае чрезвычайной ситуации немедленно позвонить 101. Повторили? А теперь гордитесь, что научили правилам безопасности.
1: МЧС благодарит заботливых родителей и помните, помощь рядом.

Баранович ФМ. No.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 23-25 тепла. Вечером 18-22 градуса. Ночью ожидается 11-14 со знаком плюс.

0: Барановичи FM.
1: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические.

0: повсюду клопотимся об наших детях. Тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Шикарная односпальная кровать всего за 259 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты есть?
1: Баранович FM новости.
2: В Барановичах 11:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Беларуси совершенствуют систему ввоза алкогольной продукции. Участок улицы Брестской в Барановичах закроют на ремонт. Об этом и другом подробнее. Президент Александр Лукашенко подписал указ, касающийся правил производства и продажи алкоголя, непищевой и спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта, сообщила пресс-служба белорусского лидера. Главная цель документа – усовершенствовать систему ввоза алкоголя в страну. Для этого создается координационная группа и утверждается положение о ней. Кроме того, вводится четкий регламент проведения конкурсов среди юридических лиц, которые смогут получить исключительное право на импорт алкоголя. Утверждены требования к участникам, процедура подачи предложений, порядок определения победителей. Стартовал второй этап продажи билетов на 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске. Помимо давно анонсированных и популярных проектов, в летнем амфитеатре и центральном спортивном комплексе представлены элитарные программы театрального и филармонического искусства. Об этом сообщил генеральный директор Центра культуры «Витебск» Глеб Лапицкий. В нынешнем году филармонии сыграют джаз, и его будет звучать много. Это как титулованные коллективы, так и начинающие исполнители. Помимо музыки ожидается большая хореографическая программа. Приезжает коллектив танцев и песен Сербии «Кола». Вместе с нашим ансамблем «Талака» представят большой концерт белорусско-сербской дружбы. Не менее интересным обещает быть выступление латвийского композитора и музыканта Гайтиса Ласданса. Свои песни он исполнит вместе с белорусскими артистами. Творческая коллаборация ожидается и на театральных подмостках. В частности, где Плапицкий отметил совместный проект Национального академического драмтеатра имени Якуба Колоса и театра Ермоловой. Юбиляр в гостях у юбиляра. Два столетних коллектива встретятся на одной сцене. Каждая из программ «Славянского базара» насыщена многочисленными проектами, которые словно мозаику составят в единое целое большой юбилейный фестиваль, резюмировал Глеб Лапицкий. Автомобилистов Барановичей ждут объезды. Временное ограничение движения вводится на улице Брестской, от Комсомольской до Кооперативной. Данный участок закроют для легкового транспорта с 9 утра 6 мая до 20 мая. Ограничение связано с началом дорожных работ. Как сообщил директор предприятия «Барановичи Ремстрой» Максим Сасим, специалисты приступят к замене асфальта. Первым этапом станет фрезерование, снятие старого полотна. Водители просят заранее планировать маршрут с учетом перекрытия. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 23-25 тепла. Вечером 18-22 градуса. Ночью ожидается 11-14 со знаком «плюс».

Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

0: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и под любым предлогом просит назвать сведения о банковской платежной карте или паспортные данные, не продолжайте разговор. Это мошенник.
1: Реклама. Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 9.00. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 23-25 тепла. Вечером 18-22 градуса. Ночью ожидается 11-14 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые три месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное». Это по-нашему.
2: Баранович ФМ. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 12:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Принят указ, призванный повысить конкурентоспособность белорусских кожевенных товаров на внешних рынках. Единый урок, посвященный Дню Победы, пройдет в школах Беларуси 7 мая. Об этом и другом подробнее. В целях повышения конкурентоспособности кожевенных товаров на внешних рынках и увеличения объемов реализации продукции президент Александр Лукашенко подписал указ о вывозных таможенных пошлинах на кожевенное сырье. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Документ предусматривает освобождение в 2026-2027 годах от уплаты вывозной таможенной пошлины на дублёный полуфабрикат, вывозимый с территории Республики Беларусь за пределы ЕАЭС. Единый урок, посвященный Дню Победы, пройдет в учреждениях общего среднего образования 7 мая. Учащиеся и педагоги будут говорить о том, почему важно сохранять объективную память о защитниках Родины. Особый акцент будет сделан на вкладе белорусских женщин в Великую Победу, проинформировали в пресс-службе Минобразования. Мероприятие направлено на расширение знаний подрастающего поколения о подвиге белорусского народа, воспитание гражданственности и патриотизма, чувство гордости за героическое прошлое, содействие осознанию ценности мира на земле. Продолжаем выпуск. Выездной личный прием граждан по вопросам, касающимся компетенции органов внутренних дел, проведет начальник Барановичского РОВД, подполковник милиции Павел Близнюк. 13 мая рассмотрение обращений будет проходить с 10 до 13 часов в Жемчужнинском сельисполкоме, 20 мая в такое же время в Крошинском. Предварительная запись на выездной прием осуществляется по телефону 48 49 28. И о спорте. Футбольный клуб «Надежда» из Барановичского района на первом этапе Кубка Республики Беларусь по футболу 2026-2027 встретился в Ляховичах с местным Ляховицким «Волотом». Игра закончилась со счетом 3-1. Мячи в ворота соперников направили наши земляки Артем Андреевский и Александр Грицкевич. К новостям компании. Производственный филиал ООО «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашает на работу. Работников на производство, приемщиков с датчиков пищевой продукции, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефон 80-163-599-524. 599-524. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 23-25 тепла. Вечером 18-22 градуса. Ночью ожидается 11-14 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Баранническому районному ЖКХ требуются рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, истопник, машинист экскаватора, тракторист. Телефон 63 89 36.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 29 апреля по 14 мая. Двухместная палатка всего за 32 рубля. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ.бай.
3: Барановичи ФМ.
4: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надійность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 23-25 тепла. Вечером 18-22 градуса. Ночью ожидается 11-14 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Ищете стабильную работу с высоким доходом? Хотите строить карьеру в логистике? Тогда этот шанс для вас. Компания «Логилидер» набирает свой штат сотрудников логистического центра. Мы поможем стать профессионалом. Обучение уже с первого дня. Звоните прямо сейчас по телефону МТС, код 29-861-19-19 и станьте частью энергичной команды.
3: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Подвесное кресло всего за 279 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Реклама. Барановичи, новость дня. В магазине «Голенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Голенька» на Бадака 11А.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые 3 месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное». Это по-нашему.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Барановичи FM.
1: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 13:30. И сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Наталья Василевская. Добрый день. Александр Лукашенко проводит совещание с руководством Совмин.

0: Украина. В центре внимания три темы. Цементная отрасль, поддержка Светлогорского целлюлозно-картонного комбината и судьба Оршанского мясоконсервного комбината. Речь идет о долгах, эффективности решений и реальной отдаче для экономики. В составе участников – глава правительства, представители Комитета государственного контроля, Национального банка, ряд министров и губернаторы. В рамках заседания белорусский лидер напомнил, что в Беларуси в 2012-2013 годах была проведена масштабная реконструкция цементных производств. Тогда на это было затрачено около 1 миллиарда долларов. Сегодня президент обратился к профильному вице-премьеру Александру Терехову за конкретными ответами на вопросы. Смогут ли предприятия обеспечить стабильную и прибыльную работу? Будут ли сами заводы дальше заниматься модернизацией в требуемых объемах? Почему не получается удовлетворить внутренний рынок данной продукции? 5 мая в Беларуси ежегодно отмечается День печати. Профессиональный праздник всех, кто связан с выпуском газет, журналов, книг, справочников и иной полиграфической продукции. Эта дата закреплена указом президента Республики Беларусь 2 мая 1996 года. Праздник объединяет журналистов, редакторов, издателей, корректоров, дизайнеров, верстальщиков, работников типографии, распространителей прессы и всех специалистов, благодаря которым печатное слово получает материальную форму и приходит к читателю. Официально дата 5 мая выбрана в честь выхода в 1912 году первого номера газеты «Правда». Однако история печатного дела на белорусских землях значительно богаче и глубже, чем рамки одной памятной даты. Для Беларуси тема печати неразрывно связана с именем Франциска Скорины, просветителя, первопечатника, гуманиста. Издаваемые в нашей стране на протяжении десятилетий газеты и журналы были для общества не только источником новостей, но и инструментом самоосмысления, образования и общественного диалога. Сегодня мы живем в эпоху цифровых платформ, мессенджеров, социальных сетей и мгновенного обмена информацией. Тем не менее, традиционные печатные издания сохраняют особый статус. В Барановичах 86 лет обо всех событиях, происходящих в регионе, оперативно сообщает своим читателям газета «Наш край». Издание ассоциируется с основательностью, ответственностью и доверием. Печатное слово обладает тем качеством, которого часто не хватает цифровому потоку – устойчивостью. За каждым номером стоит труд людей, которые превращают информацию в ценность. Коллектив редакции «Радио Барановичи ФМ» поздравляет коллег с праздником. Новых интересных тем, свежих идей, творческого вдохновения, неравнодушных читателей и верных подписчиков. Страна готовится ко Дню Победы. Памятью и музыкой 9 мая наполнятся и Барановичи. Главная сцена традиционно развернется на площади Ленина. С 16 часов и до позднего вечера здесь организуют большую программу с участием творческих коллективов, городского концертного оркестра, отдельных исполнителей и молодых голосов. Вокруг фонтана с 10 до 18 будет работать выставка «На страже мирной тишины». Местным жителям и гостям представят образцы военной техники и обмундирования, показательные выступления, интерактивы для детей и взрослых. Завершится праздник акции «Споем День Победы вместе» и ярким фейерверком в 22:30. Его дадут в центре города. Продолжаем выпуск. Автомобилистов Барановичей ждут объезды. Временное ограничение движения вводится на улице Брестской от Комсомольской до Кооперативной. Данный участок закроют для легкового транспорта с 9 утра 6 мая до 20 мая. Ограничение связано с началом дорожных работ. Как сообщил директор предприятия «Барановичей Ремстрой» Максим Сасим, специалисты приступят к замене асфальта. Первым этапом станет фрезерование, снятие старого полотна. Водителей просят заранее планировать маршрут с учетом перекрытия. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробнее.
1: Погода.
0: Погода в Беларуси между майскими праздниками очень нестабильна. К концу текущей недели коррективы внесут циклонические вихри, которые ухудшат метеоусловия, неся грозовые дожди в сопровождении шквалистого ветра. Кроме того, они разделят территорию нашей страны на прохладный северо-запад и теплый юго-восток. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 23-25, вечером 18-22 градуса, ночью ожидается 11-14 со знаком «плюс».

0: Баранович FM.
1: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 23-25 тепла. Вечером 18-22 градуса. Ночью ожидается 11-14 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 29 апреля по 14 мая. Двухместная палатка всего за 32 рубля. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах, объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 14:30. В студии Саша Машкетова. Добрый день. Постановлением правительства расширен список административных процедур, которые можно получить через службу «Одно окно». В Барановичах проходит международный молодежный форум «Я говорю да». Об этом и другом подробнее. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление об административных процедурах, которым совершенствуются подходы к их осуществлению, сообщили в правительстве республики. Новации касаются расширения списка услуг, которые можно получить по принципу «одно окно». Кроме того, увеличивается количество информационных ресурсов, через которые уполномоченные органы запрашивают сведения. По более чем 100 процедурам уменьшилось число запрашиваемых документов. В Барановичах с 4 по 8 мая проходит международный молодежный форум «Я говорю да», посвященный миру, сохранению исторических

0: исторической памяти, преемственности поколений и содружеству культур. В масштабном мероприятии принимают участие 200 человек – активисты учреждений высшего образования Беларуси и России. Организаторами выступают Министерство образования, Брестский облсполком, Барановичский горосполком и БРГУ. В программе торжественное мероприятие, посвященное памяти погибших в Великой Отечественной войне. Закладка яблоневого сада в честь Великой Победы, экскурсии, встречи с интересными людьми, интеллектуальные игры и творческие дискуссии. Продолжаем выпуск. В Брестской крепости 6 мая откроется выставка «В борьбе против нацизма мы были вместе», посвященная 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, сообщает Белта. Проект показывает многонациональный характер Великой Победы и вклад каждой республики в дело борьбы с фашизмом. В экспозиции 28 планшетов, разделенных на 15 разделов, каждый из которых посвящен одной из 15 республик, входивших в состав СССР. Отражены основные этапы военного лихолетия и раскрыт боевой и трудовой вклад граждан многонациональной страны в победу над немецко-фашистскими захватчиками. Посетители смогут увидеть материалы, которые предоставили Министерство культуры и Национальные музеи Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. С уникальными документами и материалами можно познакомиться до 15 июня. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 23-25 тепла. Вечером 18-22 градуса. Ночью ожидается 11-14 со знаком «плюс».

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1-4 метра в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 12-20 градусов. В течение дня 25-27 тепла.

Что мне останется тут на земле? Искать и надеяться. Знаешь, не делится эта любовь ни на что, во что бы хотелось нам. Вечная драма пустых адресов, я ищу тебя. Кажется, вечность тут не туда, там не туда. У меня играют слова, мы с тобой еще в

0: Реклама.
1: Ищете стабильную работу с высоким доходом? Хотите строить карьеру в логистике? Тогда этот шанс для вас. Компания «Логилидер» набирает свой штат сотрудников логистического центра. Мы поможем стать профессионалом. Обучение уже с первого дня. Звоните прямо сейчас по телефону МТС, код 29-861-19-19 и станьте частью энергичной команды.
2: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044-781-13-95.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.

0: Богдановича ФМ новости.
1: В Богдановичах 15:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. В Беларуси создадут реестры памятников и мемориалов. Всемирный день чистых рук проводится 5 мая. Об этом и другом подробнее. В Беларуси будут созданы реестры памятников, мемориалов и других произведений монументального и монументально-декоративного искусства, находящихся на территории страны и за ее пределами. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Александр Турчин. Документ направлен на обеспечение учета, систематизации и поддержания в актуальном состоянии информации о таких объектах, а также на сохранение и популяризацию белорусской культуры. Сформированные реестры произведений будут размещаться на интернет-ресурсах государственных органов, что обеспечит свободный доступ населения к актуальной информации. Автомобильному мосту через реку Припять, который свяжет Лунинецкий и Столинский районы, присвоен статус областной молодежной стройки. Соответствующее решение принял Брестский

0: Исполком. Там уже трудятся бойцы студотрядов. Они заняты на подготовительных работах по очистке территории. Как отметила первый секретарь Брестского облкома БРСМ Елизавета Чемормазович, ребята будут помогать на всех этапах. Им поручат задания, не требующие специальной квалификации. Возведение моста имеет стратегическое значение для Полесья и идет в ускоренном порядке по распоряжению главы государства. Объект рассчитан на две полосы движения и служебные проходы. Продолжаем выпуск. Чистые руки – залог здоровья. Такую простую, но важную истину призван напомнить Всемирный день гигиены рук, который ежегодно отмечают 5 мая. Дата выбрана Генеральной Ассамблеей ООН не случайно. Цифры 5 и 5 символизируют по 5 пальцев. По данным ВОЗ, ежедневная процедура уменьшает число случаев гибели малышей до 5 лет от кишечных и респираторных заболеваний. На поверхности кожи обнаруживается до 100 миллионов микроорганизмов. К слову, у офисных работников на ладонях микробов больше, чем у лиц, занятых физическим трудом. Самыми грязными признаны телефоны, в том числе и мобильные, письменные столы, клавиатуры и компьютерные мышки, дверные ручки и выключатели света. Регулярное мытье с мылом значительно снижает передачу инфекции контактно-бытовым путем, отметила главная медицинская сестра Баранической детской городской больницы Ирина Бахарь.
1: Когда необходимо мыть руки? Перед приготовлением пищи, перед раздачей пищи, перед едой, после посещения туалета, после посещения магазина, после общественного транспорта, вернувшись домой, а также после уборки и контакта с отходами. Моем руки правильно. Сначала руки следует смочить, потом намыливать, пока мыло не вспенится, и тереть еще 15-30 секунд. Наибольшее внимание следует уделять коже между пальцами. Затем мыло смыть под теплой проточной водой, а руки высушить при помощи бумажного полотенца. Бумажное полотенце желательно использовать, чтобы закрыть кран или, если необходимо, открыть дверь туалетной комнаты.
0: С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
2: Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1-4 метра в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 12-20 градусов. В течение дня 25-27 тепла.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1,4 метра в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 12-20 градусов. В течение дня 25-27 тепла.

Узлы запутанные дни, среди них ты один. Сколько в башке ерунды, что хочется выйти. Вокруг все ясно.

0: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и сообщает о якобы открытых на ваше имя кредитах, скорее всего, вы общаетесь с мошенником. Поэтому прервите разговор и сами перезвоните в свой банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты.
1: Реклама.
2: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые три месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное». Это по-нашему.
3: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличный диван-кровать всего за 399 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Ну вот и все. Пообещали друг другу такими же оставаться, тепло одеваться, искренними быть, никогда не тужить, к Богу на ты обращаться, иногда вспоминать про друг друга, никогда не сдаваться и почаще улыбаться. Эта песня не про нас, подруга. Голос зовет меня, но я не пойму откуда. Выйти на район, выйти на район, откинуть все сомнения, все будет хорошо. Ты же знаешь, дороги разойдутся, дороги разойдутся. Все будет хорошо, дороги разойдутся. Дороги разойдутся.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Шторы – это не просто ткань на окне. Это настроение вашего дома, уют и тот самый штрих, который все меняет. В салоне «Штор» «Гардин Люкс» вас ждет по-настоящему большой выбор тканей, карнизов и готовых решений для любого интерьера. Приходите не просто смотреть, приходите потрогать. «Гардин Люкс». Барановичи, улица Ленина, 1А, третий этаж.
3: «Ами». Акция «День Победы» только с 24 апреля по 14 мая. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. «Ами».
4: Подробности по телефону 7690 или на «Ами Бай».
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 16:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра. Основная тема – повестка предстоящей встречи с президентом России. Безопасность пассажирских перевозок в Барановичском регионе на контроле ГАИ. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра Александра Турчина, передает Белта. Накануне главы правительств Беларуси и России обсудили возможную повестку встречи президентов, совместные проекты, в том числе в рамках союзного государства. Предстоящие переговоры с Владимиром Путиным легли в основу доклада премьер-министра Александру Лукашенко. Возможность удостоверения сделки двумя и более нотариусами, осуществляющими деятельность в разных нотариальных конторах без совместного присутствия участников сделки, появится с 1 января 2027 года. Об этом рассказала заместитель начальника управления нотариата и ЗАГСов Министерства юстиции Елена Ашурко. Такая процедура оформляется с использованием информационных ресурсов Белорусской нотариальной палаты в виде

0: электронного документа. Подписывается электронной цифровой подписью всеми участниками сделки, а также удостоверившими ее нотариусами. Сторонам не обязательно находиться в разных регионах страны. Они могут быть из одного города. Весьма полезной новация будет, например, при удостоверении брачного договора между супругами, в отношениях которых есть разлад. В настоящее время завершаются подготовительные мероприятия технического и правового характера. Продолжаем выпуск. Госавтоинспекция провела в Барановичском регионе профилактические мероприятия, направленные на предупреждение ДТП с участием маршруток и автобусов, осуществляющих перевозки в регулярном сообщении. Всего было выявлено 3 нарушения правил дорожного движения. 2 из них были связаны с использованием мобильного телефона во время движения. Еще одного перевозчика привлекли к административной ответственности за неиспользование ремней безопасности. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1,4 метра в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 12-20 градусов. В течение дня 25-27 тепла.

0: Реклама.
1: Ищете стабильную работу с высоким доходом? Хотите строить карьеру в логистике? Тогда этот шанс для вас. Компания «Логилидер» набирает свой штат сотрудников логистического центра. Мы поможем стать профессионалом. Обучение уже с первого дня. Звоните прямо сейчас по телефону МТС, код 29-861-19-19 и станьте частью энергичной команды.
2: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1,4 метра в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 12-20 градусов. В течение дня 25-27 тепла.

Добрый день, мы снова выходим на исходную. Начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы можем размеренно и спокойно провести смс-розыгрыш, плюс все запланированные на сегодня тематические рубрики. При этом, конечно, и отказываемся от традиционного музыкального сопровождения. Будем надеяться, что плейлист порадует вас сегодня какими-то знакомыми музыкальными композициями. Но прежде обращаю ваше внимание на то, что сегодня 5 мая на календарной странице. Пожелаю вам хорошего настроения. Делимся последними новостями, рекламой, музыкой, стараемся держать себя в тонусе, ну и готовимся переключиться на игровую рубрику «Brainstorm».

0: Реклама.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Барановичи, текстильная 16А. Автосеть. За шинами к нам.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
3: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи принимают Арсенал из города Дзержинск. Стартовый свисток в этом матче прозвучит в 18:00. Приходите поддержать местный клуб, а билеты можно приобрести в кассе стадиона.
1: Брейнсторм.
0: На кону сегодня два пригласительных билета на футбол. Они достанутся только тому, кто сможет первым и правильно ответить на вопрос, выбрать один из трех вариантов, которые я предлагаю, чтобы не было особенно сложно. Запоминайте короткий номер для ответов в виде смс 9946. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 5 мая в 1988 году, появилась на свет знаменитая британская певица, обладательница сразу 16 премий Грэмми. Как вы думаете, кто бы это мог быть? Вариант первый – Адель, вариант второй – Билли Айлиш и вариант третий – Сабрина Карпентер. Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. В этот день, 5 мая в 1988 году, появилась на свет знаменитая британская певица, обладательница сразу 16 премий Грэмми. Как вы думаете, кто бы это мог быть? Вариант первый – Адель, вариант второй – Билли Айлиш и вариант третий – Сабрина Карпентер. Если перечисленные варианты вызывают у вас какие-то сомнения, то предлагаю просто довериться интуиции и выбрать тот из них, который вам кажется правильным. Цифра 123 в смс-сообщении на короткий номер 9946.

0: Реклама.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Барановичи, текстильная 16А. Большой ассортимент летних шин, отличные цены, оплата частями и по картам рассрочки. Автосеть. За шинами к нам.
2: Барановичскому районному ЖКХ требуется начальник участка, рабочий зеленого строительства, кровельщик, водитель автомобиля, слесарь аварийно-восстановительных работ, электрогазосварщик, тракторист, прессовщик вторичного сырья. Телефон

0: 8 9 36.
1: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр Дейскомп. УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029 267 22 88. Улица Притыцкого, 67.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличная двуспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

Давайте подведем итоги СМС-розыгрыша. Мы интересовались, как зовут знаменитую британскую певицу, которая отметилась уникальным достижением, стала обладательницей рекордных 16 премий Грэмми в самых престижных номинациях. Это, конечно, Адель, как многие из вас догадались. А со временем Адель стала одной из самых влиятельных фигур современной музыки. Обладая меццо-сопрано и уникальным даром создавать глубоко эмоциональные композиции, она завоевала мировое признание как икона британской культуры. Ее творчество отмечено множеством престижных наград. Это не только 16 премий Грэмми, но и 12 наград Brit Awards, 3 из которых за британский альбом года, а также Оскар, Эмми и Золотой Глобус. Кроме этого, Адель – обладательница Ордена Британской империи за вклад в развитие музыки. Интересный факт – карьера Адель началась после окончания Лондонской школы исполнительского искусства и технологий в 2006 году, когда она подписала контракт с лейблом XL. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 6653. Поздравляем! Ожидайте звонка, где расскажу о том, как получить пригласительные билеты на футбол. В пятницу 8 мая на городском стадионе города Барановичи пройдет игра 7-го тура высшей лиги чемпионата республики по футболу, в которой местный футбольный клуб Барановичи принимает «Арсенал» из города Дзержинск. Стартовый свисток в этом матче прозвучит в 18:00. Приходите поддержать местную команду, ну а билеты можно приобрести в кассе стадиона.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 17:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Александр Лукашенко предложил заложить под Минском сад. Барановичи отпразднуют День Победы на нескольких локациях. Об этом и другом подробнее. Президент Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета министров предложил заложить под Минском сад, передает Белта. Глава государства обратил внимание на то, что на эти цели можно использовать мелиорированные земли, которые относятся к агрокомбинату «Дзержинский». Для роста плодовых деревьев в этих местах есть и необходимые водные ресурсы. Предполагается, что там может быть хороший урожай. Централизованный экзамен и тестирование снова пройдут в совмещенные сроки 26 и 29 мая, что позволит абитуриентам убедиться в идентичности заданий. Об этом рассказал министр образования Беларуси Андрей Иванец. Дополнительное тестирование по предмету на выбор состоится 2 и 5 июня, благодаря чему вчерашний школьник сдаст 3 главных экзамена примерно за 10 дней. Что касается россиян, они могут поступать в белорусские вузы на общих основаниях еще с 2019 года, и это не является нововведением. При этом зачисленные граждане России обязуются отработать 2 года на белорусских предприятиях после получения диплома. Министр подчеркнул, что эти места не отнимают квоту у белорусов, а в случае их незаполненности станут дополнительными бюджетными позициями для местных абитуриентов. Контроль за всей вступительной кампанией осуществляет государственная комиссия, которая в этом году начала работу заранее, еще на

0: на этапе региональных университетских олимпиад. Беларусь уже в эту субботу торжественно встретит 81-ю годовщину Великой Победы. В Барановичах 9 мая отпразднут с настоящим размахом сразу на нескольких локациях. Ключевой по традиции станет площадь Ленина. Жителей и гостей города приглашают заглянуть на бульвар Штакерау. С 10 утра там начнет работу выставка продажи изделий ремесленников, после чего настроение поддержит концерт «За чистое небо и мирный май». Параллельно собственную программу представит краеведческий музей. Кроме постоянной экспозиции, сотрудники подготовят фотозоны, живое музыкальное сопровождение, показ тематических картин учащихся детской художественной школы искусств и многое другое. В год белорусской женщины особое представление ждет в парке имени 30-летия ВЛКСМ. Здесь с 12 до 14 часов пройдет интерактив «Июнь 41-го. До и после. Женское лицо победы». Не останутся без внимания и памятные уголки города. На улице Пирогова у монумента воинов-интернационалистов развернется полевая кухня «Солдатская каша». А на пешеходной зоне возле Радуги откроются фудкорты. Традиционно в мае проходят спортивно-массовые мероприятия по выполнению нормативов государственного физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне». Участие могут принять все желающие в возрасте от 6 лет и старше. В каждом городе и районном центре определены организации физической культуры и спорта, ответственные за проведение мероприятий по выполнению нормативов комплекса ГТО. Со списком организаций, куда подать заявку и где сдать нормативы, можно ознакомиться на сайте Минспорта. К новостям компании. Производственный филиал открытого акционерного общества «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашаем на работу работников на производство, приемщиков, сдатчиков пищевой продукции, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефон 8-0163-599-524. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробнее.
1: Погода.
0: В Беларуси 6 мая объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. В отдельных районах до 30 градусов. По северо-западной половине страны пройдут кратковременные дожди. Местами будут грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 4,9 метра в секунду. Порывы до 14. Местами 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 9 до 15 градусов тепла. Местами будет плюс 5-8. Днем температура воздуха составит от плюс 16 градусов по северу до плюс 31 градуса по югу. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1,4 метра в секунду, порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 12-20 градусов. В течение дня 25-27 тепла.

0: Реклама.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Барановичи, текстильная 16А. Автосеть. За шинами к нам.
2: Ты еще не был у нас на Бадака 11А в Иголеньке? Стыдно должно быть. Ведь здесь большой выбор стройматериалов, инструментов, товаров для сада и огорода. Не упускай случай. Заходи к нам на Бадака 11А. Иголенька ждет тебя.
3: Ищете стабильную работу с высоким доходом? Хотите строить карьеру в логистике? Тогда этот шанс для вас. Компания «Логилидер» набирает свой штат сотрудников логистического центра. Мы поможем стать профессионалом. Обучение уже с первого дня. Звоните прямо сейчас по телефону МТС, код 29-861-19-19 и станьте частью энергичной команды.
4: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Шикарная односпальная кровать всего за 259 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
6: Телефон рекламной службы 60 36 36.

На следующий час мы не планируем ничего разыгрывать. Вместо этого отправимся в рубрику «Тайм-аут», чтобы прочесть свежие футбольные новости и не формат, где в очередной раз сможем окружить себя музыкальными энциклопедиями и послушать давно и всеми без исключения забытый хит. Поэтому не уходите далеко, скоро вернемся.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1,4 метра в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 12-20 градусов. В течение дня 25-27 тепла.

На второй час уточним вынесенные стандартные рубрики «Тайм-аут» и «Неформат». Немного поговорим, соответственно, про футбол и музыку прошлого. Но в том случае, если вы только что настроились на 100.0 FM, то эта программа «Еще не вечер». Занимаемся не только викторинами, но и узнаем что-то полезное. Например, о погоде до конца текущей рабочей недели. Она резко изменится с четверга. Температура воздуха днем в среднем от 9 до 13 градусов тепла. Значительная облачность, вероятно, небольшие осадки. Напомню, подробная информация о погоде, в том числе и на завтра, представлена в наших новостных блоках в середине и в начале каждого часа.

0: Реклама.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Барановичи, текстильная 16А. Большой ассортимент летних шин, отличные цены, оплата частями и по картам рассрочки. Автосеть. За шинами к нам.
2: Ами. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Тайм-аут.
1: Свежие футбольные новости. Вчера состоялся заключительный матч 35-го тура английской премьер-лиги, в котором играли Эвертон и Манчестер Сити. Игра прошла на стадионе Хилл Дикинсон в Ливерпуле. После финального свистка зафиксирована результативная ничья со счетом 3-3. На 43-й минуте Жереми Доку открыл счет в этой игре и выбил горожан вперед. На 68-й Тьерно Бари забил ответный мяч. На 73-й минуте Джек О'Брайен обеспечил ириском преимущество. На 81-й минуте Бари оформил дубль. Однако на 83-й минуте Эрлинг Холланд забил второй гол горожан, а Доку на 97-й минуте вернул равенство на табло. Таким образом, Эвертон с 48 очками находится на 10-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, а Манчестер Сити с 71 очком располагается на второй строчке. Гости упустили возможность по потерянным баллам идти вровень с Арсеналом и теперь отстают на 2 очка. В следующем туре ириски 10 мая на выезде встретятся с Кристал Пэлас, а горожане 9 числа примут на своем поле Брентфорд. Также вчера состоялся матч 34-го тура испанской Ла-Лиги, в котором встречались Севилья и Реал Сосьедад. Игра прошла на стадионе Рамон Санчес Писхуан в Севилье. Важнейшую победу со счетом 1-0 праздновали футболисты команды хозяев поля. Единственный мяч в этой игре забил нападающий Севильи Алексис Санчес на 50-й минуте. Таким образом, после 34 матчей чемпионата Испании Реал Сосьедад набрал 43 очка и занимает 9 место в турнирной таблице. Севилья располагается на 17-й строчке, у команды в активе 37 баллов. Она покинула зону вылета. В следующем матче чемпионата Реал Сосьедад в домашней игре встретится с Бетисом 9 мая, а Севилья в этот же день сыграет на своем поле с Эспаньолом. Также вчера состоялся матч 35-го тура итальянской серии А между Ромой и Фиорентиной. Команды играли на стадионе Олимпико в Риме. Разгромную победу со счетом 4-0 праздновали хозяева поля. На 13-й минуте защитник Джанлука Манчини вывел римлян вперед. На 17-й латерале Уэсли Франсуа удвоил преимущество столичного клуба. На 34-й минуте испанец Марио Эрмоса сделал счет в пользу Ромы разгромным. На 59-й минуте полузащитник Никола Пизили забил 4-й гол волков. Таким образом, Рома довела количество набранных в сезоне очков до 64. Команда занимает 5-е место в турнирной таблице и отстает от располагающегося в зоне Лиги чемпионов Ювентуса на 1 очко, от Милана на 3. Фиорентина занимает 15-ю строчку. На сегодня вынесено несколько интересных поединков. Прежде всего, это ответный матч полуфинала Лиги чемпионов. Английский Арсенал на своем поле принимает испанский Атлетико. В первой игре команды сыграли в ничью 1-1. Стартовый свисток в ответном матче прозвучит в 22:00. Не пропустите.

0: Реклама.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Барановичи, текстильная 16А. Автосеть. За шинами к нам.
2: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044. 781 13 95.
3: Телефон рекламной службы. 60 36 36.
4: Слушай свое. На Барановичи FM.

В рубрике «Неформат» мы продолжаем листать музыкальные энциклопедии. Сегодня вспомним знаменитый трек «Give It Away». Это песня американской рок-группы Red Hot Chili Peppers. Первый сингл из альбома «Blood Sugar Sex Magic». Музыка была написана гитаристом Джоном Фрушанто и басистом Фли во время Джеймса Эйшена за месяц до начала записи альбома. Энтони Кидис сочинил столь узнаваемый припев, вдохновляясь идеями альтруизма и ценности бескорыстия, жизненной идеологии, приобретенной в период отношений с его бывшей девушкой Ниной Хаген. Первоначально некоторые радиостанции отказывались транслировать песню, мотивировав это тем, что ей не хватает мелодии, но, несмотря на это, «Give It Away» продолжала завоевывать международную известность. Песня достигла вершины чарта Modern Rock в конце 91 года, став для группы первым синглом номер один. Но в 92 году она добралась до 75-й строчки в чарте Billboard. На волне успеха был выпущен второй сингл альбома «Under the Bridge». Кроме того, «Give It Away» попала в топ-10 хит-парада Великобритании, поднявшись до 9-й позиции. Это было уже в 1994 году, то есть через 4 года после выхода самого сингла. Итак, Red Hot Chili Peppers, сингл 91 года «Give It Away». Делайте громче.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 18:30. В студии Саша Машкетова. Добрый вечер. Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра Александра Турчина, передает Белта. Накануне главы правительств Беларуси и России обсудили возможную повестку встречи президентов. Совместные проекты, в том числе в рамках союзного государства. Предстоящие переговоры с Владимиром Путиным легли в основу доклада премьер-министра Александру Лукашенко. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление об административных процедурах, которым совершенствуются подходы к их осуществлению, сообщили в правительстве республики. Новации касаются расширения списка услуг, которые можно получить по принципу «одно окно». Кроме того, увеличивается количество информационных ресурсов, через которые уполномоченные органы запрашивают сведения. По более чем 100 процедурам уменьшилось число запрашиваемых документов. Барановичский государственный университет 5 мая принял почетных гостей – председателя белорусской партии «Белая Русь» Ольгу Чемоданову и главу города Максима Антонюка. Встреча состоялась в рамках второго дня международного молодежного форума «Я говорю да». Программа началась с экскурсии по экспозиции «Забвению не подлежит», созданной ВУЗом совместно с Барановичской межрайонной прокуратурой. Присутствующим рассказали о фактах геноцида белорусского народа на территории региона, а также о подвигах земляков в годы Великой Отечественной войны. Государство уделяет большое внимание патриотическому воспитанию молодежи. Такие мероприятия необходимы, чтобы современное поколение задумалось над важными темами. «Любовь к родине, семье, отчему дому и сохранению мира на нашей земле», подчеркнула Ольга Чемоданова.
2: Мы очень много уделяем внимания патриотическому воспитанию нашей молодежи, и, несомненно, это будет продолжаться, это будет передаваться от одного поколения к другому, еще и потому, что мы та страна и тот народ, который помнит свою историю, который всегда делает все для того, чтобы максимально говорить о своей истории открыто. Мы ценим ту культуру, те духовные скрепы, которые нам достались от наших предков. Всегда говорю только одно, когда есть большое желание сделать мир вокруг себя краше, у тебя всегда найдутся силы и всегда будут возможности это сделать. И мне хотелось бы пожелать нашей молодежи, чтобы этих сил и возможностей у них было как можно больше. Они сегодня современные, они целеустремленные. И самое главное, сегодня есть масса возможностей для того, чтобы не просто саморазвиваться, но и реализовываться в том числе по всем направлениям. Можно говорить очень много, но есть то, что незыблемо. Это любовь к своей родине, семье, родительскому дому и сохранение мира на нашей земле.
1: Далее гости переместились в яблоневый сад на открытой площадке университета. Там они высадили саженцы как символ долгожданной и выстраданной победы. В год 75-летия начала Великой Отечественной войны крайне важно помнить трагические события тех лет. При освобождении Барановичей количество местных жителей уменьшилось более чем в 4 раза. Инфраструктура была полностью разрушена. Фашисты, отступая, разбомбили железнодорожную сеть. Населенный пункт из

0: руин восстанавливали наши деды и прадеды, поэтому он не случайно получил почетное звание СНГ «Город трудовой славы 1941-1945», отметил председатель горосполкома Максим Антонюк.
1: Наша задача – отдать дань памяти нашим дедам и прадедам, тем, кто защищал и кто восстанавливал нашу прекрасную страну. А как мы можем отдать дань памяти, ее развивая своим трудом, работая под мирным небом нашей прекрасной Беларуси? Уже 80 лет под мирным небом. Чего действительно, давайте скажем честно, не могли сделать, о чем сказать, не могли ни наши деды, ни прадеды, ни прапрадеды. По длительный период времени мы можем просто жить, наслаждаться жизнью под мирным небом.
0: Завершилась программа открытым диалогом «Женское лицо Победы. Храня историю, строим будущее». Продолжаем выпуск. В Брестской крепости 6 мая откроется выставка «В борьбе против нацизма мы были вместе», посвященная 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, сообщает Белта. Проект показывает многонациональный характер Великой Победы и вклад каждой республики в дело борьбы с фашизмом. В экспозиции 28 планшетов, разделенных на 15 разделов, каждый из которых посвящен одной из 15 республик, входивших в состав СССР. Отражены основные этапы военного лихолетия и раскрыт боевой и трудовой вклад граждан многонациональной страны в победу над немецко-фашистскими захватчиками. Посетители смогут увидеть материалы, которые предоставили Министерство культуры и Национальные музеи Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. С уникальными документами и материалами можно познакомиться до 15 июня. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
2: Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1,4 метра в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 12-20 градусов. В течение дня 25-27 тепла.

0: Реклама.
1: Ищете стабильную работу с высоким доходом? Хотите строить карьеру в логистике? Тогда этот шанс для вас. Компания «Логилидер» набирает свой штат сотрудников логистического центра. Мы поможем стать профессионалом. Обучение уже с первого дня. Звоните прямо сейчас по телефону МТС, код 29-861-19-19 и станьте частью энергичной команды.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

Давайте на этом прощаться. Я только напомню, что эфир на этом не прекращается. Предлагаю задержаться на 100.0 FM. Наслаждайтесь вечерним плейлистом. Как обычно, завтра мое эфирное время начнется в 17.00. Вас ждут игровая смс-викторина, тематические рубрики и, конечно, музыка. В студии работал Андрей Чижик. Завтра будет лучше.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1,4 метра в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 12-20 градусов. В течение дня 25-27 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1-4 метра в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 12-20 градусов. В течение дня 25-27 тепла.

0: Барановичи FM на 100.0.
1: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1,4 метра в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 12-20 градусов. В течение дня 25-27 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1-4 метра в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 12-20 градусов. В течение дня 25-27 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1,4 метра в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 12-20 градусов. В течение дня 25-27 тепла.

тебя за руку. Так

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1,4 метра в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 12-20 градусов. В течение дня 25-27 тепла.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1,4 метра в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 12-20 градусов. В течение дня 25-27 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1,4 метра в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 12-20 градусов. В течение дня 25-27 тепла.

0: Барановичи FM на 100.0.
1: Создавая себе идеал красоты, ощущение полета, тепла, высоты. Если соединить, получаешься ты. Закрывая глаза, вижу сны про тебя, и причина ясна. Ты виною одна, что неделю уже я не похож на себя.

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1,4 метра в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 12-20 градусов. В течение дня 25-27 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1,4 метра в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 12-20 градусов. В течение дня 25-27 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1-4 метра в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 12-20 градусов. В течение дня 25-27 тепла.

0: FM на 100.0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1,4 метра в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 12-20 градусов. В течение дня 25-27 тепла.

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1,4 метра в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 12-20 градусов. В течение дня 25-27 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1,4 метра в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 12-20 градусов. В течение дня 25-27 тепла.
0: Баранович FM.

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1,4 метра в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 12-20 градусов. В течение дня 25-27 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1,4 метра в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 12-20 градусов. В течение дня 25-27 тепла.

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 1,4 метра в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 12-20 градусов. В течение дня 25-27 тепла.